Ваш оптимум. И далее слушаешь «Препорное» с Кассандру на Рум-ФМ.